понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На полигоне в Латвии 4 итальянских военнослужащих получили ранения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 4 итальянских военнослужащих получили ранения во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адаже в пятницу 25 сентября. Во время маневров одна итальянская боевая машина открыла огонь по другой машине, в которой находились военные. Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге. Как сообщило Министерство обороны Италии, все 4 служат в 11-м полку берсальеров и находятся в Латвии в составе миссии НАТО Forwards Land Forces. Один из военнослужащих получил более серьезные травмы, однако угрозы жизни ни одному из пострадавших нет. По предварительной информации, огонь был открыт с одной итальянской боевой машины по другой, двигавшейся впереди. Итальянские СМИ сообщают, что речь может идти о БМП «Дардо» с открытым люком. Предположительно, по машине была выпущена пулеметная очередь из пулемета. Эта версия пока не подтверждена официально. Первоначальные сообщения о возможном попадании из пушки также требуют проверки. Министерство обороны Италии начало расследование, которое должно установить точные обстоятельства произошедшего. Родственники раненых уже уведомлены. Министр обороны Гвидо Корзетта получает информацию об их состоянии в ходе проверки. По данным латвийских вооруженных сил, жизни пострадавших ничто не угрожает.
2: Про Ригу.
1: В августе Рига Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 528 пассажиров. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 936 937 пассажиров. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий. Им воспользовались 550 280 пассажиров. Среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 303 пассажира. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 222 человека. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 432 пассажира, трамваями – 2 миллиона 116 874. 8 ночными автобусными маршрутами, которые доступны по выходным и праздничным дням, в августе воспользовались в общей сложности 6 229 пассажиров.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Утро превращается в испытание. Будильник звучит, как злодей. И крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: После хорошего воскресенья никто не спутает, что же там происходит день недели. Даже туман не собьет нас с пути. 7 часов 4 минуты. Доброе утро. Это «Шизгара».

0: Помечтаем именно об этом. Доброе утро. 7 часов и 7 минут. Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Ровно 10 минут назад в Риге отключили вот это уличное освещение на дорогах. И сразу перепад у тех, кто только адаптировал глазки к такому способу. К туману, да. Ну, кстати, этот, опять-таки, нюанс нужно учитывать, потому что в тех местах, где обычно туман присутствует, он сегодня присутствует, и плюс добавляется еще несколько мест, где, ну, до этого не то, что было вот замечено скопление этого тумана. И сразу понимаешь, что, ну, что туман? То же самое облачко, которым мы любуемся, то же самое, та же самая составляющая, ну, воды стало чуть побольше. А с другой стороны...
1: А с другой стороны, когда мы в облачке летим, мы летим по приборам и верим в пилота, а когда мы едем в облачке по земле, то в общем можно и куда-нибудь вписаться.
0: Едешь и думаешь, извини, фига себе, я еще и пилот, оказывается.
1: Я тебе скажу, хорошо, что не иней пока.
0: Ну да.
1: Скоро будет.
0: Смотрите, когда все наступит. Во-первых, до Нового года у нас 94 дня. Чуть раньше у нас будет переход, ну как чуть, не чуть раньше, а значительно раньше, переход на зимнее время. Это должно произойти в ночь 24 на 25 октября и произойдет, то есть через 27 дней. Ну и осенние каникулы, до них остается 19 дней всего лишь, а День Учителя у нас будет отмечаться, как положено,
1: в первое воскресенье октября.
0: И в первый понедельник после этого, этот Общеевропейский День Учителя. То есть учителя будут обласканы.
1: Хоть так, скажем так. Что касается ини, то вот в 1986 году он точно был, потому что примерно в это же время было минус 1,3 градуса. Зато... 3 года назад, в 23-м, не то что инея, окна люди не закрывали. Было 23,6 днем.
0: А может, еще и затопили в этот момент, знаешь, как положено, за 2 дня до этого. Ну, бывает. Думаешь, да. Так, что у нас сегодня с цифрой 18? Для чего она нам нужна?
1: Луна пока еще светит, ну, то есть отражает солнечный свет, такая достаточно большая. 18-й лунный день, а он довольно счастливый. Довольно, смотрите, как осторожно говорит астролог, довольно счастливый, потому что 18-й день требует от вас благоразумия и сдержанности. День, вообще, надо сказать, пассивный. И для некоторых людей тяжелый, поскольку он может стать днем грехопадения. Вот так вот от пассивности до грехопадения один шаг. В этот день всем необходимо отрешение от тщеславия, эгоизма, противопоказано пьянство и курение, и полезно прочистить кишечник. Пьянство и курение противопоказано просто потому, что они ведут к грехопадению в итоге.
0: Или, знаешь, пьянство и запах. Вот это курение, запах, и от пьянства как бы себе, ладно там. Вот.
1: Нежелательно употреблять мясную пищу сегодня, а лучше грызть орехи.
0: Угу.
1: Как-то, вероятно, орехи и грехопадение – это разные вещи.
0: То есть, ну кому нужен человек, который сидит, орехи грызет, ему даже не предложат, третьим будешь, что пойдем орехи пожуем и все такое прочее. Давайте, будете с нами третьим, четвертым, пятым, сколько вас не было сейчас около вашего радиоприемника, все равно мы привыкли к такой форме встречи утра, как прослушивание или проигрывание в Шизгару.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Ну, давайте начнем с того, что выберем, как там что-нибудь отпраздновать.
2: Антихандрить сегодня будем с вами. Потому что, знаешь, в понедельник у меня ощущение такое, то ли этот туман, знаешь, как-то подействовал. Более собранный я такой, чем обычно, наверное, ну, потому что на дороге приходилось перемещаться, как ты правильно сказал, все тут, автопилоты-то искать не будем где-нигде. И я такой думаю, как, ну, вот, какой там понедельник? Вот ощущение такое, что как будто вообще, знаешь, как это, вы что, еще не ложились? Это про нас, наверное, сегодня.
1: Не знаю, у меня полное ощущение, что сегодня все должны были очень четко отличить. Вчера было такое воскресенье, просто так много солнца посреди этого сентября, что все должны были очень четко осознать, что так, вот она наступила рабочая неделя. Сегодня это уже вам не вчера. Кстати, я думаю, что вот то, что нас сегодня ждет, это и есть бабье лето.
2: Ну, давайте тогда в бабье лето еще и праздников, которые по статистике должны отмечаться 28 сентября. Ну, сегодня Международный день всеобщего доступа к информации. Хорошая вещь, потому что, а что нам скрывать? Там кому-то досталось, ну, кто-то использовал в корыстных целях, там, не знаю, или опять-таки в корыстных целях. А информация вообще это власть. Ну, но... ну и как средств массовой информации человек работает. Раньше говорили, ой, какая-то пятая власть, как ее там называли, какая по счету?
1: Ну, какая-то пятая, конечно.
2: Пятая власть.
1: Ну. А вообще информация — это деньги. Я бы с этого начал. Ну, потому что если знаешь, когда там кто на кого...
2: Или так.
1: Или так, да, да. И можешь запросто там поддержать каких-нибудь акционеров.
2: А этому так вообще не позвонил, например.
1: А где деньги, там и власть, понятное дело. Хочется говорить о хорошей информации. Ну, например, решить о том, что самое главное, это чтобы у вас был радиоприемник, чтобы вы могли слушать Шизгару. И относились с пониманием к тем людям, у которых радиоприемника нет. И они Шизгару слушать не могут. И, более того, таким людям надо помочь, как пелось в известной песне.
2: Объяснить, что взять просто-напросто через любой гаджет, если что, даже нет радиоприемника, можно набрать radiorocks.lv, причем в любой точке земли, и ты, ну, допустим, даже вот в Чехию поехал ты по какому-то делу, и ты понимаешь, что слушаешь Шизгар, смотришь, а чё флаги-то сегодня, чё происходит?
1: А чё у вас флаги чешские?
2: Да, чё вы там со своими флагами сегодня в Чехии? А они говорят, так у нас день государственности.
1: Да, День государственности в Чехии есть тоже сегодня, также известный как День Святого Вацлава. Праздник посвящен покровителю чешских земель, Святому Вацлаву. Не путать с первым президентом Чехии после ликвидации коммунистической партии Вацлавом Гавелом. Я вот подумал, а знаешь, какие чехи все-таки молодцы? Вот у них Святой Вацлав покровитель, и они, когда президента выбирали, они, ну, как бы, ну что, вы там этого Мирослава, Ярослава выберем? Нет, давайте выберем Вацлава. Это будет у нас как-то так вот символично.
2: Тихо, может быть, Карел, конечно? Не-не-не. Он, конечно, поет хорошо, но у нас будет Вацлав.
1: Значит, еще сегодня Всемирный день борьбы с бешенством. Ну, понятное дело, день посвящен повышению осведомленности о бешенстве, профилактике заболевания, необходимости вакцинации животных. Я с детства помню вот эту страшную историю про то, что укусит тебя собака бешеная, и потом 40 уколов в живот. Потому что в противном случае можно заболеть, и если пропустить время, то болезнь с очень высоким процентом летальных исходов. А в природе, надо сказать, больше всего болеют лисы. Что касается наших собак и кошечек, то они болеют только в том случае, если они с дикими бешеными животными каким-то образом там общались.
2: Ну давайте, если в список диких животных, которые тоже могут быть переносчиками бешенства, это, конечно, волк, енотовидные собаки, шакалы, еноты. Не поверите, летучие мыши в преддверии вот Хэллоуина это звучит. Грызуны как таковые. Вот, понимаешь, говорят, даже с ежиком можно так поиграть, что потом пойдешь, как ты говорил, за 40 уколами в живот.
1: Но, между прочим, ежик, несмотря на всю свою обаятельность, на все свое обаяние, да, на весь свой обаятельный вид, он страшно грязный живот, он такая лесная крыса. Что касается бешенства, то он, помимо этого, того, что он носит там на спине своей и всевозможные там бактерии и вирусы, бешенство тоже переносит, но все-таки уступает лисам. В сотый раз думаю, вот когда видишь фотографию в Инстаграме, а вот мы тут лисенка увидели. Каждый раз человек должен быть очень внимательным к тому, что этот лисенок может действительно как-то там быть причиной тех самых 40 уколов в живот.
2: Смотрите, поэтому не будьте колобками, которые в свое время в сказке пострадали от лисицы, потому что, ну, там была, может быть, не бешеная, но хитрая. Но про бешенство мы сегодня лишний раз напомнить должны и напомнить о том, что время движется, несмотря на туман, нужно перемещаться вперед. 7 часов и 18 минут.
3: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу Сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Spilgtais somu fenomens – Kārija.
6: Mielenkīto napīna kolāda ja rata.
5: 28. oktobrī – koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī – Palladium.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: хватит. Молодец.
1: Стас Варин. Расскажи всем друзьям и знакомым.
2: Ай. Эти тоже молодцы в тумане, решили все вместе все сказать.
0: Ну да, а мы сейчас о событиях напомним, которые не всегда происходили в тумане, но точно уж были 28 сентября в разные годы. Вот помнишь, когда в школе на английском учили «Why do you cry, Willie? Why do you cry?»
2: Ну.
0: И потом «Why, Willie? Why, Willie? Why, Willie? Why?»
2: Я тебе еще раз скажу, у осы не усы, у вас такое было?
0: Ну, тогда рассказывай про усы.
2: Не-не-не. До того, как перейти к Уилле, надо было освоить у осы не усы.
0: У осы не усы. Окей. Ну, у Вильгельма, завоевателя, были усы. Ну, и борода, наверное, была. Стало быть, why do you cry, Уилле, и про осу можно тоже. Так вот, это самый Вильгельм, который завоеватель в 1066 году. Просто 66 году. 1066. В середине ничего не было. Там второй цифры. Нолик был. Высадился на южном побережье Англии. Вышел так и... А есть тут какой-нибудь, посоветуйте какой-нибудь хороший рыбный ресторанчик. Вот, это событие стало началом нормандского завоевания Англии.
2: Ну, на самом деле, объединил в конце концов всех и раз и навсегда сделал Англию, ну, такой вот...
0: Футбольной.
2: Независимой футбольной и скандинавской страной.
0: А потом Битлз.
2: А в 1542 году подданный на этот раз испанской короны Хуан Родригес Кабрильо стал первым европейцем, который проплыл вдоль побережья Калифорнии.
0: Представляешь, спортивный календарь. Итак, Хуан Родригес Кабрильо первым идет, смотри, плавание на открытой воде. Что творит, как обходит, какой гидрокостюм у человека?
2: А почему именно так сформулировано? Дело в том, что тогда еще европейцы не добирались до Калифорнии по суху. Поэтому надо было вот так зайти из Тихого океана и проплыть мимо Калифорнии и подумать, пожалуй, здесь может быть интересно. А не та ли эта земля, которую открыли с той стороны с запада? Ну, выяснилось, что как раз та именно.
0: И потом пошли.

0: и там на земле царя Соломона, уж тем более в Египте. А вот здесь как раз сделали такое основательное помещение, куда можно было стаскивать. Но и так как это была Ломбардия, то решили будем называться Ломбардом.
1: Хорошо, а если дальше зайти, ниже Бари и Бриндизи, там когда вот конкретно взятая Сицилия, и такие сицилианцы оттуда вот приезжают, и они открывают вот заведение, и кто-то приходит и говорит, Сицилил у кого-то вот это вот все? Говорит, нет, мое, поклянись,
0: говорит. Обратите внимание, он говорит исключительно про итальянские какие-то там регионы, провинции, да? А нет, чтобы эту вот склонность к ломбардизму у каких-нибудь там других представителей.
1: Я просто посмотрел, они выходцы были из итальянских. Они же могли вообще, действительно, ты прав, из другой
0: любой точки. Они могли бы быть чехами.
1: И тогда бы...
0: Или поляками.
1: Ну, тогда бы...
0: Я даже не знаю, как бы это называлось тогда.
1: Жабка. Как любой польский магазин, такой жабка, и все.
0: В 1745 году, 28 сентября, в Лондоне состоялось первое публичное исполнение песни, которая позднее стала известна как гимн «God Save the King», она же «God Save the Queen», там в зависимости от пола монарха. А тогда почему-то, когда пели все хором, не признались, кто написал ни музыку, ни слова, решили, что музыка и слова народные, но пели вот уж точно, эта история не умалчивает, для того, чтобы подбодрить короля Георга II.
1: Солист Алексей Титов. 1864 год в Лондоне, опять-таки, основали Международную ассоциацию рабочих, вошедшую в историю как Первый интернационал. Сомневаюсь, что на открытии Первого интернационала был использован «God Save the Queen».
0: А что они пели? Потому что песню вот это «Вставай, проклятие заклейменный» тогда еще не написали.
1: А «Хейджу» тоже еще не было.
0: И «Хейджу» не написали, да. Могли просто там мычать что-нибудь свое. Каждый что-нибудь свое.
1: Мычите, не мычите, объясните, чего вы хотите.
0: В 1919 году в этот день открыт Латвийский университет, изначально как Латвийская высшая школа, которую в университет переименовали в 1923 году.
1: Если это ваш альма-матер, то вот альма-матер ваша сегодня принимает поздравления. 1958. А почему мы все про Англию, про Англию? Где Франция? Вот она, Франция. Во Франции прошел референдум по новой конституции, которая заложила основы Пятой Республики. И в 1961 году еще этот день имеет отношение к политическим событиям. В результате военного переворота в Дамаске, это вот интересно, прекратила существование Объединенная Арабская Республика. Тогда она была Объединенская Республика, не Эмираты были, а когда-то была Объединенная Арабская Республика. Это было то, что потом стало Египтом направо, мальчики налево, это и Сирии, нет.
0: Египтом налево, Сирии направо.
1: Да.
0: А в 1969 году в этот день вот такой же туманный упал Мурчисонский метеорит. Огромный на самом деле метеорит, 108 килограммов, упал вблизи деревни Мурчисон в Австралии, где особо никто не живет, там, кстати, Виктория, поэтому никто не пострадал. Но, тем не менее, при падении один из фрагментов пробил даже крышу сельского здания, который там оказался.
1: Обалденный, мне понравился. Значит, смотрите, деревня Мурчисон, там никто не живет, но при падении один из фрагментов пробил крышу сельского здания. Какого здания?
0: Нет, ну я имею в виду, что вот со времен Тунгусского события мы же каждый раз думаем, а если вот такая вот дура упадет 20 минутами позже и попадет, например, на какой-нибудь урбанизированный регион, там, где не то, что сельские здания, которые пробей крышу, не пробей крышу, у них все равно дождей нет, ничего не будет, а ну люди живут реальные, и такая вот хрень прилетит, и да.
1: Да хрень или дура? Что это?
0: Ну, в зависимости от настроения.
1: Смотри, но он же углистый хондрит.
0: Он углистый хондрит.
1: Он летел, он хондрил все время. Такой одинокий хондрит мечтает познакомиться.
0: Они, между прочим, все хондрят, потому что метеориты... То есть хондрит, из него сделаны только метеориты. Это вот истинный состав нашей Вселенной, потому что он состоит только из того, что звезда произвела. То есть так же, как и планеты, все остальные, он формировался тогда, когда была звезда, поэтому его называют хондрит.
1: Так потом народ после 1969 года, они же чуть ли не каждый там год или каждые два года какой-то пластик опять-таки от него отковыривали, и какой-то прорыв очередной был там. А вы знаете, мы поковырялись в этом Мурчисонском метеорите и такое там обнаружили.
0: Да, во время телетрансляции хоккейного матча СССР-Канада, знаменитая серия 1972 года, Николай Озеров, комментатор, произнес свою знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен». Было это тогда, когда канадцы забросили победную шайбу.

0: незадолго до конца последнего матча серии.
1: Ну, знаете, если говорить еще о событиях, которые, ну, я все-таки не могу не обойти эту грустную, такую трагическую историю для Балтийского моря, да и для... Так получилось, что у меня погибли на пароме Эстонии знакомые, близкие. И произошло это в 1994 году, а всего погибло на этом судне 852 человека.
0: Да, ужасная трагедия. Чтобы не заканчивать ей, давайте скажем, что в 2009 году индийским космическим аппаратом Чандраяан на Луне обнаружена вода.
1: Видите, как интересно. Иногда метеорит, который долетает до Австралии, приносит нам какие-то сообщения. А иногда вот для того, чтобы увидеть, что там еще интересно, приходится прикладывать какие-то усилия. Как вот когда-то в 2009 году люди перестали танцевать веселый там танец, кидать разноцветный песочек вверх вниз, он говорит: слушай, а давай что-нибудь сделаем. И сделали они тот самый космический аппарат и обнаружили, казалось бы,
0: очевидное. Да. Воду на Луне. 7:37. Доброе утро.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
9: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Тем, кто успел увидеть и ночь, потом рассвет, потом туман. Ну, в туман он никуда не делся, он остается, поэтому предельно осторожны. Будем в тех местах, где вы привыкли видеть туман на дорогах, и будьте готовы к тому, что он может появиться там, где до этого вы еще этого тумана не встречали.
1: Да, именно в такую погоду надо использовать противотуманки, и не для того, чтобы напугать машины, которые вас окружают, а для того, чтобы разглядеть яму на дороге.
0: Ну, кстати, и для того, чтобы избежать потом вопросов от тех же самых дорожных полицейских, а что это вы в тумане и без противотуманок? Он говорит, вы знаете, я забыл, где они включаются.
1: Значит, для тех, кто еще не вышел из дома, попросим проверить чайник, потому что вот это все выглядит так, как будто кто-то не выключил какой-то нагревательный прибор, и слишком уж много пара сегодня.
0: Ну да, сейчас выпустим из себя пар. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Знаешь, мы выпускаем пар во Всемирный день борьбы с бешенством. Это такая двусмысленность, конечно, появилась у нас. Что же изобрели полезного? Главное, какой человек? С каким красивым именем?
1: Вы знаете, а мы сегодня решили рассказать не о каком-то конкретном изобретении, а, как говорится, об изобретателях. Есть такой человек, был такой человек, нарцисс Монтуриоль.
0: Если бы он
1: жил в Барселоне.
0: Вот если бы он сейчас хотел сказать, жил бы вот в наше время, конечно, бы он уходил в майках футбольного клуба Барса. Ну, в душе это, конечно, он был. Кем работал наш нарцисс?
1: Наш нарцисс работал инженером. Параллельно он был художником. Разумеется, если такие два компонента в одном флаконе, то здесь недалеко до изобретений. Чем он знаменит? Прежде всего, подводной лодкой. Причем, я бы сказал, дело даже не в подводной лодке как таковой, а в том, почему он это сделал. Потому что у каждого изобретателя должен быть какой-то мотивирующий фактор. У Монтуриоля было наблюдение за искателями жемчуга. Смотрел на них и думал, а ведь как можно было улучшить их жизнь, сделать ее веселее и, самое главное, безопаснее, если бы у них был аппарат.
0: И нырять еще глубже, и еще дольше.
1: Ну, собственно говоря, основал компанию, которая сложно по-каталонски называлась, и взяла на себя расходы по строительству подводной лодки. Сделал он всего две лодки, Ictineo-1 и Ictineo-2, и вот в 1865 году погружал свои лодки, одну на глубину 20, одну на глубину 30 метров. Соответственно, не то, чтобы тогда не было подводных лодок. Подводные лодки уже были. Более того, там в Соединенных Штатах Америки уже даже их использовали для каких-то военных действий. Да, но вот сам факт, что и теперь и в Барселоне есть своя местная каталонская подводная лодка, да еще и сделанная с такой замечательной целью, как помочь, может быть, когда-нибудь ловцам жемчуга.
0: Каталонский нарцисс был человеком, как мы уже говорили, разноталантным. Он и изобретатель, и художник. Поэт, наверное, в душе. Я предполагаю, что, конечно, еще прекрасно готовил, как все каталанцы, ну, потому что там все для этого создано.
1: Любил поесть.
0: Да, и хотел еще, и любил писать, судя по всему, потому что он еще изобрел метод копирования писем. Вот назвал свое устройство для копирования писем велографом или белографом, как, куда ударение, велографом, наверное, да? А метод в чем заключался? Там механическое дублирование текста было непосредственно в процессе его написания.
1: Ну, на самом деле, пантограф обыкновенный. Он просто придумал его другое название, чтобы отличаться от пантографа. Такая штука была в детстве в «Юном технике» или каком-то таком журнале.
0: Может быть, продвинутом.
1: По польскому «Малый модельяж», да. Там надо было ручку воткнуть куда-то в конструкцию из каких-то рычагов, которые были подвижные. Дополнительную ручку.
0: И она дублировала за тобой.
1: А той, которую пишешь, надо было водить просто по письму. И да, и та ручка дублировала за тобой все твои закорючки. Потом что-то еще такое было.
0: А, кстати, копия-то идеальная получалась, потому что вот там же реально все движения.
1: У меня нет, я делал такую штуку, у меня ничего не получалось, потому что все зависит от того, как ты настроил эти рычажки и их сочленение. И здесь ты делаешь одно движение, а там его точно рычажки твои должны скопировать. И если это копировалось криво, как у меня в детстве, то никакой копии не получалось.
0: Я думал, только у меня не получалось. Я всем говорил, да, конечно, у меня тоже ничего не получалось.
1: Мы же с тобой не пробовали этот велограф нарцисса Монтуриоля. Может быть, у него все было жестче, четче и получалось хорошо.
0: А еще у Монтуриоля и из-под его рук, скажем, и силы его интеллекта придуманы такие вещи, как метод непрерывной печати, скоростная пушка, особый метод сохранения мяса. Во, я же говорил, что прекрасно готовил. И механизм для изготовления сигарет. Курить это плохо, поэтому не будем его рекламировать. Вот это он сделал зря.
1: В общем, сибарит, художник, инженер и в итоге изобретатель нарцисс Монтуриоль, он родился как раз вот в такой вот осенний день, где-то в далекой Барселоне в 1819 году.
2: Листья падают. Зато настроение поднимается.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В понедельник стартует предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С сегодняшнего дня, 28 сентября по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать 3 часа в разное время. Выборы состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут работать по следующему графику. Понедельник, 28 сентября, с 17 до 20 часов. Вторник, 29 сентября, с 8 до 11 часов. Среда, 30 октября, с 17 до 20. Четверг, 1 октября, с 8 утра до 11. Пятница, 2 октября, с 12 до 15 часов. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые в субботу 3 октября непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг. На парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. Всего в стране будут работать 933 избирательных участка, больше всего 158. В Риге. На избирательном участке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это только паспорт или ID-карта. Проверьте срок действия документа до того, как пойти голосовать. Гражданин Латвии может голосовать на любом участке, однако он должен учитывать, что Латвия поделена на 5 округов – Рига, Видземе, Латгале, Курземе, Земгале. И списки – в каждом из округов разнятся по персоналиям кандидатов в депутаты Сейма. То есть все 14 партий и политических объединений подают списки во всех округах, но персональный состав разнится.
2: Про погоду.
1: В понедельник, 28 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, и в ближайшие дни в Латвии прогнозируется так называемое «бабье лето». В ближайшие дни в Латвии будет сухая погода со слабым ветром и без значительных осадков. На новой неделе на погодные условия повлияет антициклон. Атмосферное давление повысится, в результате облака разойдутся и станет чаще проглядывать солнце. В понедельник сухо и солнечно, утром местами возможен туман, ветер слабый, южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Во вторник и среду облачности будет больше, местами отдельные дождевые облака, возможен кратковременный дождь. При слабом ветре ночью и утром образуется туман. В ночь на вторник воздух на большей части территории страны остынет до плюс 6, плюс 11, на востоке до плюс 3, плюс 6. В ночь на среду под облачностью минимальная температура воздуха составит плюс 11, плюс 15. Днем 29 и 30 сентября воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. В целом в Латвии в конце сентября, начале октября сохранится спокойная погода. Слабый ветер, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха по-прежнему будет превышать плюс 15 градусов. Можно сказать, что в Латвии сейчас установилось бабье лето, период сухой теплой солнечной погоды, который наступает в начале осени после первых холодов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Желаете инъекцию позитива? Это к нам. Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88,6 FM.
4: Так деликатно сказать, дамское лето уже продолжается во всех отношениях.
5: Да, что касается солнечного дня, то его надо еще дождаться, пока этот туман рассосется, но, уверяю вас, это будет обязательно.
4: 8 часов 4 минуты.
5: Доброе утро.

0: Ну, не то чтобы совсем так скоро, но ориентиры у нас должны быть. Поэтому доброе утро, это Шизгара из Риги. Ранее, потом уже просто утреннее шоу. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Я, знаете, всегда вот задумывался, что происходит, почему вот эта примета, она непременно работает. Вот когда туман, значит, это будет солнечный день. Почему надо обязательно до того, как взойдет солнце, все укутать вот этим диким количеством воды, тумана и так далее? Почему не просто так вот в 7.20 должно было взойти солнце? Вот оно чисто такое взошло и обеспечило нормальный солнечный день.
0: Смотри, сейчас же бабье лето. Дамское лето, скажем так. А девушками же нельзя вот так сразу, вот как бы раз, и все, я вся твоя. Нужно поиграть сначала. Нет, а давай у нас будет прелюдия какая-то. Вот, они такие есть. И это круто, да, что они такие есть, они необычные. Поэтому для того, чтобы в бабье лето девушки получили все, вот по их правилам
1: и интригой.
0: По их правилам и играют. Да, потом все будет солнечно, но сначала вот такая хрень. Вот, а давай, мы говорили, там в песне пелось, там скоро там зима, до перехода на зимнее время остается 27 дней. Каникулы осенние через 19 дней, выборы через 6 дней. Кстати, насчет выборов уже слышали информацию, что можно пойти все сделать заранее. И главное, понимаем, что если включал такую букву, не ходил на выборы, этот голос потом может отыграться вот тебе же еще и хуже. Вот. Новый год, кстати, как таковой праздник, когда опять-таки можно будет поиграть, спрятать подарочек, сказать, ну ладно там. Иди под елочкой, посмотри, вот там лежит. 94 дня остается.
1: Тебе бы все играть. Значит, нам, рационально настроенным слушателям Шизгары, больше важно, что когда мы будем переходить на зимнее время, мы один час лишний поспим. Когда начнутся детские каникулы осенние, будет меньше пробок.
0: Ну и с зимней резиной.
1: А 94 год, до, то есть 94 дня до Нового года позволяют нам еще долго, значит, думать, что же там на Новый год, где вы его будете праздновать, что кому дарить и так далее. Время есть.
0: Знаешь, в 86-м году как бы природа давала понять, что зима не за горами, и в этот день было минус 1,3 градуса.
1: Я пытаюсь вспомнить, что же я делал в 23-м. Вы, кстати, тоже можете попробовать вспомнить, что вы делали в 23-м, потому что 28 сентября 23-го года было 23,6 градуса выше нуля. Правда, конечно, там где-то после обеда, когда воздух прогрелся, но сам факт. 23,6 градуса. Некоторые даже купались, не чувствуя себя моржом.
0: Ты знаешь, я четко помню, что я делал в 86-м году, в сентябре месяце, потому что я отдал долги родине, вернулся, восстановился в институте после службы в армию и пошел уже на совершенно женский факультет учиться, экономический. И тогда вот я смотрел по сторонам, мне было здорово.
1: 18-й лунный день, сегодня говорят астрологи, он довольно счастливый, так аккуратно, сейчас поймете почему. Сны сбываются, а день от нас требует благоразумия и сдержанности, поэтому астролог в описании сказал, он довольно счастливый день, чтобы так вот взять и наотмашь уже как бы день счастливый.
0: Ну, а знаешь, слово «довольно», оно же может в разных там вариантах звучать. Ну, там, сейчас теперь-то твоя душенька довольна, там, типа, довольна, или довольна, типа, баста, хватит. Стоп! Довольна! Следующий.
1: День пассивный для некоторых людей тяжелый, поскольку может стать и днем грехопадения. Для того, чтобы он таковым не стал в этот день, необходимо отрешение от тщеславия, эгоизма, противопоказано пьянство, курение и прочие, значит, практики, которые могут вас до этого грехопадения довести.
0: Слушай, а сейчас вот заметил, люди, которые вроде как бросили курить, перешли на всякую электронную вот эту фигню. Со стороны это, вот при всем уважении, выглядит, конечно, вообще трешово, когда вполне такой состоявшийся человек или девушка симпатичная, и, знаешь, непрерывно, как вот ребенок эту пустышку в рот засовывает, вот и ходит со стороны, реально выглядит трешово. Уж лучше пошел бы покурил там загадочно 5 минут, вернулся. Вот,
1: зато без запаха.
0: Ну,
1: а трешово, значит, еще добавлю свои 5 копеек. Выглядит, когда едешь ты за автомобилем каким-то, потом у него открывается окно и оттуда
0: пух, и такой вот туманчик.
1: Такой пар, да.
0: Вот те, кто такой пар привык упускать, они сейчас смотрят, все нормально, да. Наши в городе, все хорошо.
1: Да, что касается вообще процедур сегодня с точки зрения астрологии, то рекомендуется очищение кожи, массажи, омовение, омоложение, бани с хорошим паром и меньше спать. Иначе можно встать в разбитом состоянии.
0: Ну, поэтому для того, чтобы спать, если не больше, чем нужно, хотя бы, не меньше, хотя бы, не проспать что-то, есть такое формирование под названием Шизгара, которое помогает вам адекватно себя чувствовать каждое рабочее утро, вот как и сегодня. Кстати, в Риге уже 8:10.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Представляешь, ночью залез на дерево, задумался, на луну смотрел, тут раз туманчик сел, и он, блин, вроде как спускаться нужно, а там не видно нифига. А кто его знает? А может, там пришел Мишка, косолапый какой-нибудь внизу сидит, давай, давай, или там веселый ежик.
1: В смысле, под дерево, на котором он сидит.
0: Да, но
1: с другой стороны, даже если тумана нет, все равно забавно. Хорошая утренняя песня такая. Представляешь себе петкуна, сидящего на дереве, и уже смешно. Там ночью, неважно.
0: Кстати, про бешенство. Ну, я вот что-то... Сегодня Всемирный день борьбы с бешенством. День посвящен повышению осведомленности об этом заболевании, профилактике его и необходимости вакцинации животных в первую очередь.
1: А потому что именно дикие животные разносят бешенство, лисицы на первом месте, и затем идут еще другие псовые, так скажем, волки, енотовидные собаки, шакалы, еноты, но к ним присоединяются еще и грызуны и летучие мыши. Ежи в этом списке не замечены, но они тоже могут что-нибудь переносить, если не бешенство, так можно, по крайней мере, дизентерию подхватить, поэтому лучше с ежами тоже аккуратно.
0: Прикажущийся такой, я никогда не забуду, знаешь, как-то, ну, еще до пандемийный период, когда достаточно много снимался в сериальных продуктах, вот, и прилетел на съемки в один город далеко отсюда, и там, помню, какая-то актриса вышла покурить, и вот в кемпер приносит этого ежика, так, ой, смотрите, какая прелесть, и дама такая, вот уже солидная, гример со стажем, она когда им говорит, милочка, а ты знаешь, через что прошел этот ежик? Там она, как я объяснила, говорит, руки мыть пошла, и все. Вот, радикально решила вопрос.
1: Международный день всеобщего доступа к информации.
0: Кстати,
1: сегодня...
0: Кстати, про бешенство и ежиков тоже вот давайте у доступа к информации. Туда тоже, можно сказать, прости.
1: Расскажите и еще всем остальным, значит, которые не слушают Шизгара, что, во-первых, они могли бы подключиться к нашей веселой аудитории, а во-вторых, могли бы знать, что лисицы переносят бешенство вот как номер один. Памятная дата по поводу информации учреждена ЮНЕСКО в 2015 году. До этого как-то особо серьезно это не обсуждали. И на самом деле понятно почему. Потому что информация — это и власть, и деньги. А безусловным ограничителем в данном случае является лишь закон. Ну, то есть... В общем, когда мы говорим о доступности информации, мы понимаем, что могут быть, тем не менее, законы, которые делают информацию закрытой. И вот тогда вся конструкция о том, что информация должна быть доступна, она разбивается в пух и прах, потому что если есть ситуация, при которой информацию надо скрыть...
0: Ну хотя бы личностные данные те же самые, когда это все это дело раз и утекло куда-то.
1: Нет, там... с этим вообще безумие происходит, да, потому что с одной стороны все боятся, что это утечет, с другой стороны все испытывают страшные неудобства от того, что, ну, как бы выходит человек, который должен тебя проинформировать и говорит, в принципе, новость, из которой убраны все детали, и это новость перестает новостью быть. Да? Но я это к чему? Я это к тому, что если есть закон о тайне, что что-то можно скрыть, то вся концепция доступной информации разбивается.
0: А сейчас, знаешь, совершенно практически еще по поводу доступа к информации. Вот, допустим, въезд в город Юрмала. Он платный. Это знают все, но не все иностранцы, которые въезжают в город Юрмала, понимают, что это можно сделать постфактум. То есть, когда он, бедный, приехал, этот видит, что это зона, которая там платная, и он прямо вот у моста остановился, поставил машину вот в этом тумане, например, сейчас, и бежит судорожно там искать этот пакиметр для того, чтобы оплачивать. Если бы стоял плакат, написано, да не, расслабься, друг, там, Висогяро, там, езжай туда, там заплатишь, или потом в течение там...
1: Ну, это опасно, кстати. Я вот много раз так делал. Да, расслабишься и забудешь, потом 50 евро штраф за въезд в Юрмалу, и подумаешь лишний раз, нет, в следующем году куплю абонемент.
0: Ну, проинформировать-то все. Да. Или, знаешь, когда вот все, при всей там значимости государственного языка, когда стоит знак, который вот дорожный знак, который официальный для всех стран, там, не только Евросоюз, везде. Допустим, знак «Парковка». А внизу по латышке написано там только для там пользователей компании там тран-та-та-та-там. Это понимают только те, кто вырос здесь. Приезжает веселый литовец, который, в отличие от тех, кто сюда не приезжает, реально оставляет здесь деньги. В ресторанах-то. И он, понимаешь, получает еще бедный этот штраф за то, что ну он не знал, что это...
1: Но подожди, литовец прекрасно знает, потому что у них в Литве, когда приезжаешь, тоже вот такие же знаки, что там написано, кому можно, кому нельзя останавливаться, тоже по-литовски. И, в принципе, можно догадаться, глядя на эту табличку. Слава богу, что у нас теперь есть гаджеты, которые способны распознавать даже какие-то сложные надписи на сложных шрифтах. Ну, и можно взять, перевести и понять, что
0: великая вещь можно, нельзя. Образование. Кстати, насчет образования. Мы вчера, воскресный день, начинаешь, понимаешь, что завтрак там кто-то собирается. Главная задача сейчас ребенка в школу отвезти. В это время в Китае сегодня отмечается День Учителя. Понятно, что мы там будем отмечать День Учителя у нас в воскресенье, а потом в первый понедельник у нас и Общеевропейский День Учителя. Так что учителя должны с пятницы уже получать всю заслуженную долю внимания. Но День Китайского Учителя, а именно День Конфуция, отмечают именно сегодня.
1: День Конфуция — это день как бы учителя с большой буквы. Китайцы называют его вот так.
2: Конфу.
1: Где здесь фу? Вот скажите мне. Она сказала что? Она сказала Конфуций.
0: Это как, знаешь...
1: Где фу? Почему мы его называем Конфуцией?
0: Знаешь, когда слышишь палитру мероприятий, которое в самом большом, скажем так, спортивно-культурном здании на улице Сканстас, которая находится, арена, которая была раньше Арена Рига, а потом стала именоваться вот именем некого китайского бренда. И теперь любой человек, который устраивает там концерт, это же не арена, я не открываю там тайну какую-то, это прокатчик заказывает рекламный ролик. Допустим, я привожу там грузинский ансамбль мальчиков, который будет танцевать Xiaomi Arena. В этом же рекламном блоке Xiaomi Arena там представляет концерт 12,5 теноров.
1: После... А на Xiaomi Arena выступает еще какая-то рок-группа.
0: Да.
1: Да, но это то же самое, что и с литовскими табличками под знаками «Остановка запрещена». Ты понимаешь, что вот если они говорят, что какая-то там арена, ты понимаешь, что речь идет о той арене, которая раньше называлась «Арена Рига».
0: Знаешь, я как человек, который вот в радиобизнесе десятки лет уже в этой стране пребывает, я помню историю, когда было три таких гранта, два на тот момент, который торговал радиоэлектроникой. Но не они занимались продвижением того или иного бренда. Это занималась структура, которая получала деньги от производителя. Вопрос, если производитель дал деньги для того, чтобы о нем узнали, почему же нет тех, кто контролирует? Ёлы-палы, мы в бабос сюда вбили, и нам пофиг, как люди-то...
1: Я думаю, что потому что производитель дал деньги через посредника, а посредник ведет себя недобросовестно.
0: Вот поэтому хотите, чтобы про вас хорошо сказали здесь, в Шизгаре, вы знаете, где нас найти. В Риге уже...
3: Листья падают, зато настроение поднимается. Шизгара на Радио Рокс.
1: В Риге уже 8:21. Ты это хотел сказать?
0: Именно.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Когда строили Восточную магистраль, планировалось, что водители, особенно большегрузов, смогут объезжать центр Риги, однако на пересечении с Бриви-Базгатве пробки сохраняются практически весь день. Объехать затор пытаются через Стейку, увеличивая нагрузку на соседние улицы, при этом после завершения четвертой очереди Южного моста на этом участке ожидается дополнительный поток транспорта. По предварительной оценке, перестройка движения в районе перекрестка может стоить от 10 до 20 миллионов евро. Самоуправление называет этот транспортный узел одним из приоритетных на следующий период планирования и рассчитывает привлечь средства Евросоюза. А вот если можно было подумать об этом раньше, когда строили магистраль и потом закрывали правый поворот на Бриебас, то любой водитель, в отличие от руководителя, знал, что это ведет к пробкам, а теперь еще и к существенным дополнительным расходам. Но, видимо, таков порядок вещей у нас. Сначала делаем, потом думаем. Давайте о хорошем. Началась новая неделя, погода налаживается, нам даже пообещали бабье лето, но оно скорее лишь намекает на свое присутствие. Сегодня до 17 градусов, преимущественно солнечно, а вот следующие два дня, скорее всего, будут пасмурными, хотя и без существенных осадков. Что касается трафика, 6 баллов на мониторе, почти 50 заторов, средняя скорость в черте города 22 км в час. Ну что ж, час пик продолжается, мы вернемся через полчаса. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Politiskā reklāma.
7: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Radio Rocks. 88.6 FM.
9: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Сейчас все будет по-настоящему.
1: За два дня до окончания сентября давайте вспомним, кто родился. Во-первых, поздравим всех рожденных 28 сентября слушателей «Шизгара» и «Радио Рокс».

0: вдохновляли кого-то из своих. Ну, то есть у них бы был там день Платона или день Сократа. А потом стало понятно, что в Европе их много было, этих философов-учителей, так одного не выбрать для того, чтобы ему поклоняться. Поэтому Запад есть Запад, а Восток как есть Восток. Как
1: красиво сказала. А Аристотель вообще потом стал Анасисом и женился на вдове Кеннеди. Слушай, ну а по-французски сейчас поговорим. Проспер Мериме, писатель, перевод.
0: Скажите еще раз это.
1: Проспер Мериме.
0: Да.
1: Enchanté.
0: Французский писатель и переводчик, ну, который в представлении особо не нуждается. В 1915-м родилась Этель Розенберг.
1: Чем известно, это единственная женщина в истории Штатов, казненная за шпионаж как гражданское лицо. Служивших...
0: Вообще так мрачноватая, да, такая история? Сразу вот родилась Этель Розенберг, она знаменита тем, что это единственная женщина, которую казнили.
1: Ну, с ней в один день родился Георгий Товстоганов, режиссер театра.
0: Товстоногов,
1: прости, я Вику Толстоганову сейчас представил себе, ради бога, что там, да простит нас. Там.
0: Она рассказывала, что ее сначала путали, потому что пока ее фамилия была не такая известная, как Товстоногова? Нет, Товстоганова.
1: Ну хорошо, но Ольгу Лепешинскую, ее же многие там лично успели застать на волне славы. Ну и это балерина, прима Большого театра. Вот. И с ней, кстати, в один день. У нас как дуплетом стреляют. Этель Розенберг с Георгием Товстоноговым родилась.
0: А почему у тебя как-то кажется? А, в один день, они даже в один год.
1: Да, в один год. И, да, а Лепешинская с Питером Финчем. Английским актером.
0: Да, значит, продолжая плеяду актеров, которая родилась 28 сентября, скажем, что здесь есть Бриджит Бардон, Кэрри Отис, американская актриса, фотомодель, на самом деле, которая не меньше знаменита тем, что она одна из жен Микки Рурка.
1: Ну, а ты знаешь, Кэрри Отис, она, ее единственная роль в кино такая, она украшала собой обложки журналов взрослых и не совсем взрослых, скажем так. А оказывается, я там почитал там про нее. Она, когда снялась «Дикая орхидея», она совсем юная была. Ну и все говорят, да ладно, там с Микки Рурком, там за нее там дублерша в карды. Потом, не, нифига не дублерша, она там за него даже замуж вышла. Потом он стал себя вести неадекватно, но когда Рурк вел себя адекватно. Потом выяснилось, что у нее к ее там юному возрасту была такая две зависимости, в общем, которые требовалось вмешательство. Ну никак не с Микки Рурком, проживая под одной крышей, там, пользуясь одной стиралкой, там, ну прикинь, там, ну какая справится. В общем, ее развелась она, вылечилась, вышла замуж за человека, который не от вообще шоу-бизнеса, а там он занимается какими-то там...
0: бухгалтерией, скажем так.
1: Бухгалтерии, родила двух детей, счастлива. Вот.
0: Но вообще, надо сказать, что эта вся история, несколько кредитов в сторону Микки Рурка, потому что молодец, вот не просто там девушку затащил в фильм почти для взрослых, а в итоге женился.
1: А вот знаете, как сказал, говорит, ну слушай, ну вот как вам с ней-то жилось? Он, с кем? Ну, с Кэрри. О, Кэрри, мы, говорит, встретились не в то время. Вот мы друг друга просто мучили. Ну, хоть понял.
0: А еще в этот день родилась Наоми Уоттс, британская актриса, которая помимо своих ролей знаменита тем, что папа ее был звукорежиссером и роуд-менеджером Пинк Флойда, звали его Питер Уоттс. И если бы не он, то, может быть, карьеру бы она такой и не сделала.
1: Ну, да. Слушай, а кто-то у нас еще... А да, еще из дочек Мун Заппа, американская рок-вокалистка, а она старшая дочь Фрэнка Заппа. Видите, когда природа не отдохнула ни в одном случае, ни в другом.
0: Учитывая, что она спела не так много песен, и, по крайней мере, одну из них спела с папой, иногда кажется, что она стала рок-вокалисткой, потому что папа ее, ну, мягко выражаясь и грубо говоря, заставил быть этой рок-вокалисткой и спеть на одном из своих песен.
1: А ты попробуй с Фрэнком там поспорь, сказали поклонники рок-музыки.
0: Да, еще, что касается рок-н-ролла и вокруг да около, Дженнифер Раш родилась в этот день у нас, и Сэм Винсент, она же Энни Кларк, которая еще недавно была восходящей звездой и протеже Дэвида Боуи, а теперь оказывается уже лауреат нескольких Грэмми.
1: Вот с такими талантными людьми кому-то повезло родиться в один день. Еще раз, все рожденные 28 сентября, прекрасные люди, рожденные под знаком Весов, примите поздравления от его коллектива «Радио Рокс».
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Hello.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс, 88,6 FM.
6: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: тебе сказать.
1: Ну да, как не вспомнить тут нашу историю на прошлой неделе, когда мы вспоминали о политиках и их любимых породах собак, и тогда для себя откровение было, что у Черчилля любимая собака была породы пудель. Кто бы мог подумать, глядя на Черчилля, понимал, ну, наверное, там, ну, бульдог. Ну,
0: причем английский.
1: Конечно.
0: А не французский.
1: Даже не корги.
0: Ну, а у остальных политиков, как вы помните, были лабрадоры в том или ином виде.
1: Кроме Бисмарка! Он был консерватор, он ходил с догами немецкими в большом количестве. А вы слушаете «Шизгара», это утреннее шоу «Радио Рокс» из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня зовут Алексей Титов, и мы вам расскажем таким серьезным голосом о патентах, точнее, об изобретениях, точнее, нет. Точнее, о чем-то, что имеет отношение и к тому, и к другому, потому что это эталон.
1: Хорошо, тогда ну, доброе утро. Прослушайте, пожалуйста, очерк про патенты. И знаешь, таким менторским тоном... И проснулся, спи дальше.
0: Так вот, в 1889 году, именно 28 сентября, потому что это все именно к этому дню привязано, на Парижской генеральной конференции было принято юридическое определение того, что такое метр. Метр был изготовлен в виде бруса из платино-иридиевого сплава длиной, соответственно, метр. В сечении это была такая крестовина, так что, в общем, это все напоминало некий такой рельс. Сделано это, как объясняли, было для минимизации изгиба. И метр был определен как расстояние, измеренное между двумя линиями на вот этом бруске при температуре 0 градусов, которая тоже определялась как температура замерзающей воды. А изготовление слитка из этого сплава стало возможным благодаря высокотемпературной печи, которая была разработана там же, в Париже, специально для этого.
1: Скажи, ну, дорогая штуковина получилась?
0: Очень. Ну? Очень дорогая. Дороже было бы, если бы они это делали из алмазов и бриллиантов. Но на самом деле на этом они не остановились.
1: Так, подожди, а из чего решили сделать в итоге?
0: Я же сказал, из платино-иридиевого сплава.
1: Дешевка,
0: да?
1: Понятно.
0: Ну, как, да. как не знаю.
1: А где брюлики? Ну, где?
0: Но метр платины. Ну, понимаешь, и это же не какая-то там линеечка. Это же такая нормальная дура, которую можно да. обхватить. Ее, в общем, один человек поднять-то толком не мог. Как ты понимаешь.
1: А смысл?
0: Смысл заключается в том, что она не менялась. А вот эта вот ну, рельсина, она оставалась неподверженной ни коррозии, класс. Ни изгибалась, ни плавилась. И расстояние между этими рисочками на эталоне, оно всегда было равно метр.
1: Скажи, и такая спокойная лежит
0: под стеклом.
1: Под стекло. Красиво. Да, ну, это же мечта просто.
0: Да.
1: Есть, спокойная. Мечтачья. Не меняется с возрастом. Не зудит, ничего, не
0: ну,
1: полнеет.
0: Толку от нее нет, понимаешь, никакого. Она тебе помочь никак не может, ты просто ей любуешься.
1: Hey,
0: ну, хорошо, год есть, любуешься, два любуешься, uh-huh. А потом понимаешь, что как бы все надоело. Но здесь на самом деле хочется посочувствовать тем, кто жил в 19 веке, потому что, ну что с этим эталоном делать? Ну вот если у тебя есть необходимость свериться, а вот это у тебя расстояние, это точно метр, начал ты, открыл, например, завод, который выпускает линейки, или рулетки, и тебе надо
1: показать, что
0: у тебя точный эталон.
1: Эталончик.
0: Как ты делаешь? Ты едешь туда, во Францию, снимаешь мерки с эталона, и когда стало понятно, что все так не могут добираться, решили, что у каждого должен быть свой эталон, ну, то есть вот копии этого эталона еще сделали и распространили среди стран, которые присоединились вот к этой конвенции.
1: А представляешь, так могло бы быть, допустим, у нас Таня-арена представляют на гастроли самый настоящий эталон. И народ ловится на все. О, это эталон. А можно сфоткаться с эталоном? Клево.
0: Ну, на самом деле, так оно и было. То есть в палате меры весов можно было прийти. И я уверен, что если можно сейчас было бы зайти туда и постоять рядом с эталоном вот этой вот дури из платины, то каждый первый бы делал бы фоточку и отправлял в Инстаграм. Как, а вот смотрите, я с эталоном.
1: Нет, эталон на фоне эталона. Это какая-нибудь там круто так. Ладно, добрые наши эталончики, доброго вам время для пробуждения. Пускай фундамент утра сегодняшнего понедельника будет таким устойчивым. Смотрите, туман разогнали, все условия созданы. Чем не рабочее настроение?
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
0: И да, после этой песни в Шизгаре автомонитор. Автомонитор.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за трафиком латвийской столицы. Движение в утренний час пик активное, на 7 баллах. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. На Карля Ульманя перед Венебас Гатва можно оставить 15 минут. На участке Лелорбе Скалнцема, а также на Дзирцема около 20 и более 25 минут. На Даугов Гривас, это все в Пардаугове. В других частях города выделяются Круспилс в сторону моста Славу, а также Густава Земгала Гатва перед Брейбас в направлении порта. Это все известные места затруднения, и если не получается их объехать, то остается лишь пожелать терпения и благоразумия в заторах. Подоспела сводка госполиции из воскресенья, но подробнее об этом мы уже поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А вот про пятницу пару слов скажу, потому что по Риге и столичному региону было зарегистрировано аж 113 ДТП. В них пострадали 14 человек. Остаемся внимательными и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет удачным, а дороги безопасными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
7: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: идет дождь.
1: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии готовы к ограничениям ради формирования первого взноса на покупку жилья. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Чтобы накопить на первый взнос для покупки собственного жилья, большинство жителей Латвии готовы урезать расходы на хобби, развлечения и путешествия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу СБ банка. Согласно последним данным, 37% потенциальных покупателей недвижимости готовы направить на первый взнос до 10 тысяч евро, а почти пятая часть респондентов рассматривает сумму до 20 тысяч евро. Для формирования необходимого накопления 35% опрошенных готовы ежемесячно откладывать до 200 евро, 18% от 200 до 300 евро, 10% от 300 до 400 евро, 9% от 400 до 500 евро в месяц. Выделять более 500 евро ежемесячно способны 8% участников опроса, в то время как 20% заявили об отсутствии возможности делать сбережения на эти цели. Возможности накопления различаются в зависимости от социальной группы. Мужчины, чаще женщин, указывают на способность откладывать более крупные суммы. Респонденты в возрасте от 18 до 39 лет также чаще выражают готовность направлять на первый взнос значительные средства и реже заявляют о полном отсутствии такой возможности, тогда как в более старшем возрасте накоплению препятствует рост повседневных расходов и финансовых обязательств. Для формирования первого взноса 30% жителей готовы сократить расходы на хобби, развлечения, одежду. Каждый четвертый временно отказаться от путешествий. 28% рассматривают продажу имеющейся недвижимости. Кроме того, 15% опрошенных использовали бы инвестиции или пенсионные накопления, а 13% обратились бы за финансовой помощью к родственникам. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет наиболее склонны к ограничениям. 46% из них готовы сократить повседневное потребление. 39% отказаться от поездок.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
5: Дефицитная вещь. Понедельник в сентябре. Это заключительный. Больше не будет. Ну да, все.
6: Ишь ты. Да. Действительно. Рады, что вы присоединились. Смотрите, туман рассосался, и те, кто ехал раньше, может только завидовать вам, у которых есть возможность вот так вот включать «Шизгару» после 9.
5: Зато те, кто в туман ехал, они как бывалые, знаешь, потом скажут: а ты знаешь, мальчик, я-то в тумане был. В Реши что, в Риге уже 9, и сейчас будет уже практически 4 минуты.

0: Новый день календаря придумали вместо нас. Наша задача только озвучить все данные, которые вот перед нами на мониторах. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: У меня Алексей Титов. Ваша, кстати, задача прошептать вот это самое нежное «люблю».
0: Ну, тому, кому вы считаете более достойным.
1: Или нам.
0: Или нам. Ну, если вы выбрали, кстати, вот утро проводить вместе с нами, нам уже приятно. Может, даже не шептать. Так, поддерживаем друг друга. Спасибо тем, кто периодически является еще и партнером программы. Сегодня, кстати, вот относительно этого нового дня календаря, там сегодня прохладнее утром было, чем обычно. Вот я посмотрел, значит, сегодня было
1: +6,
0: и потом вот этот туманчик, я когда проезжал мост через Леву по речку, смотрел очень красиво вот, со стороны залива, то, что было, там роскошное зрелище было, ну, времени было, знаешь, так зафиксировал, и потом и едешь, и перевариваешь в голове, потому что если я бы ехал вот так, складив голову влево, там всякое могло бы быть. Нет, а так действительно был бы фотограф, рыбаков полно, все как положено, в тумане.
1: Гусей видел?
0: А, ты вот про что, гусей нет. Сегодня же, да, действительно, в приметах дня сегодняшнего все связано с гусями. Да, хоть две назови какие-нибудь вот про гусей.
1: Ну, во-первых, значит, почему надо понаблюдать за этими животными? Потому что если гусь стоит на одной ноге, ожидали холода.
0: Потому что гусь, он, понимаете, да, вроде как кажется, ну, птица, что с нее взять? А он понимает, блин, что на две ноги-то морозить?
1: Да зачем? Просто мерзнет.
0: Одну-то я поберегу, а потом поменяю.
1: Совершенно вот. Верно. Умница. А если прячет голову под крыло, ждали ранней зимы. То есть, ну, как бы совсем холодно стало. Если он стоит на одной ноге и прячет голову под крыло, то ожидали ранней и холодной зимы. А если гуси купаются и полощутся в воде, то считали, что впереди потепление.
0: Слушайте, ну...
1: Мне кажется, люди рассматривают гусей как каких-то таких антропоморфных
0: Рассматривали,
1: да, вот как он там в 19-18 веке, и думали, что гусь должен вести себя, ну, как человек. Если он стоит на одной ноге, это значит, что у него нога замерзла, там голову прячет, значит, замерз. А если позволяет себе купаться, хотя у него совсем по-другому все это.
0: Теплообмен-то. Слушай, ну вот мы-то люди городские, опять-таки, возвращаясь, 150 лет назад, когда доминировало сельское население, там байки ходили, а городские люди, они такие-то, и у них там свои приметы какие-то, вот, ну, чем они живут. А сейчас в наше время, говорит, ну, где ты гуся увидишь? Ну, поедешь там, ну, в зоопарк можешь сходить, там гуси есть. Или давай куда-нибудь на село. Единственное, сразу литературу вспоминаешь, вот гуси, которые приходят на память из книг.
1: Гуси-лебеди.
0: Ты
1: имеешь в виду...
0: Кстати, гуси-лебеди, там они такие гады были, они же там воровали.
1: Гуси-лебеди периодически в Юрмале, вот если встретите их где-нибудь зимой, то они, в общем, не выглядят как такие миролюбивые создания.
0: Ну, это те, которые про лебедей. А вот про самих гусей. Вот когда этот путешествие Нильса, конечно.
1: Да. Как на Бекайзе. И гуся звали Мартин.
0: Мартин.
1: Вот.
0: Потом, конечно, у меня Паниковский. Помнишь, когда он в «Золотом теленке» стырил гуся? Паниковский «Бросьте птицу». Вот.
1: Да.
0: Потом, как ни странно, мы же с вами живем в городе, в котором было снято много серий Шерлока Холмса. Но «Голубой карбункул», по-моему, не у нас снимался, ну а там как раз гусь присутствовал, потому что в утробе его и прятали то самое сокровище. А что это я-то?
1: Ну, потому что сегодня, 28 сентября, связывали с окончанием осенних работ и отлетом диких гусей и уборкой репы. В следующий раз будем вспоминать про репу. Значит, с ней тоже можно что-то связывать.
0: Я вот почесал
1: небритую
0: репу и вспомнил. Смотрите, у нас ориентиры какие. До осенних каникул остается 19 дней, переход на зимнее время через 27. Ну и Новый год будем встречать через 94. Ну а что касательно лунного календаря, Алексей у нас отдрессировал трех астрологов.
1: Смотрите, они мне рассказали, что сегодня 18-й лунный день, он довольно счастливый. Сны сбываются, поэтому можно судорожно попытаться вспомнить, что вам сегодня снилось. 18-й день требует от нас благоразумия и сдержанности, но вообще этот день пассивный, для некоторых людей тяжелый, поскольку может стать днем грехопадения. И чтобы, значит, это грехопадение не случилось, лучше заранее воздержаться от пьянства, курения, всех тех действий, которые приведут к грехопадению в итоге. А можно еще прочистить кишечник. А можно сегодня очень хорошо какие-то косметические, значит, процедуры очищения кожи, массажи, омоложение, баня с хорошим паром, а еще очень важно поменьше спать. То есть, как бы тихий час сегодня отменяется, сиеста, соответственно, тоже.
0: Ну, елы,
1: Павел. Проснетесь вы в 18-й лунный день в разбитом состоянии. Лучше дотерпеть до вечера и завтра встать вместе с Шизгарей в 7 утра.
0: Интересно, когда про очистить кишечник стал говорить, у нас телефон стал в студии звонить. Вот интересно, человек звонил по поводу очистки кишечника, может, помочь хотел. В Риге 9:12, скоро еще интереснее будет, поэтому переключаться не рекомендуем.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Знаете, мне кажется, что вот сегодня как раз такой день, когда об осенних хандре не может быть и речи. Если это бабье лето, то пусть оно будет долгим и теплым.
2: Носите на здоровье. Слушайте, у нас сегодня есть несколько поводов прямо в понедельник. Сегодня Всемирный день борьбы с бешенством. Понятное дело, тут важная медицинская составляющая. Но знаешь, когда вот человек в переносном значении говорит, как прошло, бешено было, во! Ну, значит, человеку было хорошо. Бешено красив, знаешь, там... Потом эти пословицы и поговорки, в которых бешеный есть, там какой-то бешеный... собаки, там что-то... Подожди.
1: Бешеной собаки семильный крюк.
2: Вот, для бешеного человека закон не писан, с бешеным свяжешься, сам взбесишься, бабушка говорила. А помнишь анекдот-то? Мне все бесит, вы решите там, вы туда или сюда. Ну, такой, когда вот...
1: Неприличный, судя по всему.
2: Ну, да. От бешеной собаки ласки не добьешься. Вот.
1: Вот, а еще нормально сегодня использовать на работе, в случае чего, как такой аргумент в споре. Да, и между прочим, сегодня день борьбы с бешенством.
2: Все-таки я серьезно.
1: Да, и когда он тебе говорит очевидно что-то, что надо прервать или прекратить, значит, ты говоришь, кстати, сегодня день борьбы с бешенством, вот тебе телефончик.
2: Давай до завтра, потому что сегодня Всемирный день борьбы с бешенством. Но на самом деле переносчик этой заразы в основном лисы, а также волки, енотовидные собаки. И летучие мыши туда приплели.
1: Да, и не вы, но ваши домашние животные могут от них эту заразу подцепить, поэтому очень важно сегодня обратить внимание на то, что не только люди, но и домашние животные прежде всего нуждаются в вакцинации от бешенства. Что еще сегодня? Еще сегодня День государственности в Чехии, также известен как День Святого Вацлава, причем появился он гораздо раньше, чем Вацлава Гавела выбрали президентом.
2: Совпало так у них, у чехов. Говоря о дне, который сегодня определяет страны, у которых не все хорошо в социальном плане, сегодня День свободы от голода. По статистике, каждый седьмой на планете голодает. Самая голодающая страна – это Южный Судан. Здесь почти 70% населения живет за чертой бедности, то есть голодает. Ну а второе место в этом печальном списке занимает Кения. Всякий раз, знаешь, когда смотришь на кенийских бегунов на дальней дистанции, понимаешь, что все вот это, что в них заложено, это худоба такая, это аскетичность во всем, это нет хорошей жизни, потому что когда у них от одной деревни до другой просто-напросто сходи, сынок, принеси, вот сынок не сходил, а сбегал, потому что пока он ходил, может быть, там остатки еды кто-то всмел, лучше делать это быстрее.
1: Ну да, и, конечно же, мы здесь должны сказать, что удивляет тот факт, что всю Африку можно было бы накормить теми продуктами, которые в Европе выбрасываются, потому что у них выходит срок годности. И казалось бы, все об этом знают, причем не первую сотню лет, и проблема, тем не менее, не решается, а не решается она, потому что невозможно взять и накормить Африку вот просто так, гуманитарной помощи. Надо создать условия, при которой Африка сама себя кормит будет. А здесь уже как бы все получается гораздо сложнее.
2: Давайте поговорим про информацию, поскольку праздник сегодня называется Международный день всеобщего доступа к этой самой информации. ЮНЕСКО от щедрот душевных учредила эту памятную дату 11 лет тому назад. Потому что информация, это, по сути дела, это же власть. И поэтому всеобщий доступ к таковой является краеугольным камнем здорового, скажем так, инклюзивного общества.
1: Да.
2: Ну,
1: здесь все еще сложнее, чем с голодом, на мой взгляд, потому что существует необходимость некоторую информацию скрывать. Ну, например, военная тайна. А если есть необходимость какую-то информацию скрывать, то можно издать закон, который позволяет какую-то информацию скрывать. А если есть возможность издать такой закон, то зачем тогда говорить так много о том, что информация должна быть доступна, свободна? Потому что нет. Надо признаться, что информация не должна быть вот так вот доступна и свободна, потому что есть некая информация, которую нужно скрывать.
2: Слушай, у нас, смотри, когда отчеты эти, да, надо было сказать, что у нас до выборов 6 дней остается, это до 3 числа, но на самом-то деле голосовать можно пойти заранее. Вот, чем рекомендуем заняться тем, у кого не получается этот день посетить, потому что, ну, чтобы, может быть, вашего голоса и не хватит. Так вот, по поводу информации. Я слышал, что на некоторых... района, где избирательные участки, там граница с Белоруссией, там и с Россией, там поменяли состав работников, хотел сказать, приемной комиссии, я все про вузы, избирательных комиссий, потому что посмотрели, кто-то из них там к родственникам в Белоруссию съездил, кто-то в Россию, представляешь, и их убрали, сказали, ну, они же как бы там могли что-то, блин, а тот, кто не выезжал, по-вашему, он как бы... это стопроцентный.
1: Да, здесь из разряда, ну, хоть что-то.
2: Ну, хоть что-то
1: сделать. Да, что еще? Мы еще должны сказать, что сегодня день рождения Конфуция, поэтому в Китае, так заглянем быстро на восток, в Китае празднуют День Учителя, а у них сегодня выходной день, нет, не выходной день. Да, нет, у них сегодня нет выходного дня, просто День Учителя с большой буквы К, потому что Конфуций. И более того, у них два дня рождения Конфуция. Они один празднуют для как бы тех, кто живет на Западе. Вот сегодня это западный день рождения.
2: То есть западные точную философы.
1: Точную дату, 28 сентября. А еще у них есть день рождения Конфуция по лунному календарю, который случается там в период с конца сентября по начало ноября в определенный день Луны определенного месяца. И они его тоже празднуют как день учителя.
2: Слушай, вот тебе и мудрость, понимаешь? Вот настолько человека уважали, что два дня рождения ему придумали, два раза можно собраться. Вот всем бы так. 9:21.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: 9:27. У нас еще в течение этого часа есть с вами автомонитор, поэтому если увидите что-нибудь интересное на дорогах, вы непременно нам сообщайте. 229-49-49. Еще у нас есть информация о том, о культурном пласте, который
1: потом
0: касается этого дня.
1: Опять-таки Лену вытащим из тумана, не только скажем там, Лена, а туман ушел, а что по поводу погоды Лена добавит? Ну а мы с Изгара, я Стас Лоренцев.
0: А я Алексей Титов, и у нас время новостей спорта.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
0: Ну что, какая-то у нас неделя уже, вторая или третья неделя, когда главное место у нас занимает волейбол.
1: Занимал. Чемпионат Европы, потому что, знаешь, он бывает не каждый год. Мужская сборная Польши стала чемпионом Европы по волейболу этого года. В финальном матче они обыграли французов 3-1. И в Италии-то на стадионе Union Forum. Ранее в матче за третье место, вот эта сенсация была, сборная Финляндии обыграла команду Словении со счетом 3-0. Отметим, что сборная Польши сумела защитить свой титул. В прошлом цикле они тоже становились чемпионами. И, кстати, именно сборная Польши отправила тогда домой с чемпионата сборную нашей страны. Ну, а теперь про футбольную лигу наций. Вот, ну, понятное дело, нервотрепки, которые были позавчера, когда там и Израиль, и Ирландия, ирландцы там и глаза опускали во время гимна Израиля, и многие футболисты ирландские говорили, что они бойкотировать будут эту игру, включая вратаря. Потом игра в предыдущем туре, когда Украина с Венгрией играли, когда там закончился потасовкой командной и там количество желтых карточек, которые... Нет, вчера такого не было. Вот, допустим, ну, фантастическая игра, так, я куда-то ушел, Германия-Греция. Естественно, Клопп ожидал, что после ничьей с Нидерландами, вот матч-то с греками придаст уверенности, куда там, не тут-то было. Греки покусывать как начали сборную Германии, а у немцев и ходов-то было как бы не так много, но выглядело все сыровато, греки смотрелись лучше. Карбелис, который у греков был лучший в игре с Сербией, вышел на замену и тут забил. И вот теперь у греков что мы имеем? Два матча, две победы на выезде. А у немцев задумчивость на лице. Для немцев вообще поражение от греков — это нечто новое, с чем приходится как-то привыкать. Никогда до этого сборная Германии, сборной Греции не проигрывала. До этого трижды команды играли в ничью, и греки тогда считали это бешеным успехом. Мне почему-то сразу вспоминается Евро-турнир 2004 года, который проходил в Португалии, и когда Германия и Латвия сыграли в ничью. Кстати, сейчас, кстати, тогда вот на том чемпионате команду тренировал немецкий специалист Отто Рехагель. Ну и в решающем матче греки победили тогда хозяев турнира, сборную Португалии. Ну и сборная команда Латвии сыграла с немцами, как я говорил, в ничью. Ну а вчера, собственно говоря, португальцы тоже, правда, без Криштиану Роналду.
0: Ему дали отдохнуть?
1: Дали отдохнуть, ну играли они со сборной Норвегии. И что могу сказать? Голы привозили вратари. Вот Диего Кошта, можно сказать, он привез гол в ворота сборной Португалии. Буквально через пару минут ответку вратаря напротив. Вообще, ляпы Нилана, это вратаря сборной Норвегии, их можно было вчера там просто книжку по ним выпускать. На самом деле, после чемпионата мира у него появилась возможность выбрать себе клуб. Он выбрал тогда немецкий Лейпциг. И не стал там основным вратарем. То есть он... игровой практики у него не так много. Ну и вот буквально через несколько минут после того ляпа вратарского Гонсало Рамош смог оформить дубль, но под ноги защитника сборной Норвегии мяч попал от ноги, попал в перекладину. И была потом история, когда Рамош, он вообще не самый там высокий парень, но когда атаковали как раз спортсмены, футболисты Норвегии, Рамош пытался верхний мяч достать. И знаешь, вот этот, когда столкновение голова в голову получилось, он потом долго сидел на траве, держался за гол, было за него даже
0: обидно
1: и страшно. Ну вот таким образом Холланд, когда отстриг себе косичку, вчера у него один-то гол получился, опять-таки, потому что вратарский ляп был. Ну а вот в целом успех был как раз на стороне без играющих, без Криштиану Роналду спортсменов Португалии. Теперь сегодня...

0: Роберта Скадаса и Леонарда Анженса, Николай Ермаков будет, Владимир Бешкарев, Анатолий Кондратенко, Александр Кокарев, Виктор Дружинин, Айнерс Линерс, Янис Интенберс, Борис Морозов, Евгений Касьян, Виктор Нестеренко, Леонид Подкаускис, Янис Дрейменес, Айвар Нарисов, Юрий Шевляков, Данис Деглес, Валерий Семенов, Сергей Вицеховский, Юрий Попков, Александр Старков.
1: Вы считаете?
0: Валерий Лейтонс, Евгений Милевский прилетит специально из Вены. Прилетел уже. Михаил Юропов, Дакс Чудо, Доктор Привет и Астратий Рожков. Вот этот цвет нашей Даугавы появится сегодня на стадионе Сконта.
1: Ну и тогда при такой поддержке, в общем, как бы сложно будет взять так и
0: опозориться. Ты понимаешь, здесь я уже вообще как-то смотрю на то, что сейчас происходит. Вот, живы, и слава богу. Там вот. Ну, я когда сказал, что армяне два забьют, и как сказали ребята, которые были на стадионе, им охранник стадиона говорит, заходит, баразь. Ну что, 2-0 сегодня наши ваши, мы делегации, так сказать, все получилось.
1: Нет, ну а при такой мотивации, конечно, ничего лучше не получится. Надо все равно держать себя в руках и верить в то, что как-то найдут себе силы и с Кипром сыграют получше.
0: Ну, посмотреть в глаза Александру Петровичу Старкову и сказать, Александр Петрович, скажите, а вот то, что сейчас, это надолго или еще вернется, то, что было тогда при
1: вас? На что Старков скажет, от тебя зависит.
0: Тащи своих, пускай играют. Здоровья всем, болеем за наших, ну и завтра подведем итоги.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Облака, туманы рассеялись. Время поговорить о культурке. Ну, о культуре, конечно. Не будем как о культурке. Совсем уже. Что-то это понесло меня.
2: Да, да.
1: Привет, я Стас, меня понесло.
2: В 1745 году состоялось первое достоверно датированное исполнение английского гимна. Это культурное событие?
1: Событие. Ты должен мне сказать, сегодня во Всемирный день борьбы с бешенством, там, держи себя.
2: Я забыл об этом документе, да. Да, еще астрологи говорили, Стас, сегодня надо быть сдержанным.
1: Сдержанным?
2: Да, так, извинения. Иначе так недалеко до грехопадения.
1: Извини,
2: значит,
1: я прервал на гимне себя прервал.
2: Состоялось первое исполнение английского гимна God Save the Queen, он же God Save the King. Тогда пели King, потому что был король Георг II, в честь которого они и пели. Автора текста и музыки утаили. О. Считается произведение народное. Пели хором в театре на Друри Лейн. Там это было.
1: Ну, а мы так большую часть, скажем, нашего детства, да и большую нашей жизни мы как раз привыкли к Queen, потому что,
2: ну... Потому что была королева.
1: Да, а потом вот да. Раз и все. Ну, а... Ну, хорошо.
2: Дальше, значит, пойдем в 1904 год.
1: Не, я хотел сказать, а знаешь, когда последний раз этот...
2: Ты что-то там справочники какие-то листаешь?
1: Я смотрю, когда мы английский гимн можем услышать в ближайшее время.
2: Так.
1: Завтра футбол, Лига наций, групповой этап, Чехия, Англия в 21:45. Это будет завтра. Стало быть, завтра в Праге можно будет услышать God Save the Queen. The King.
2: Значит,
1: I'm sorry.
2: Информация о билетах до Праги будет как раз той информацией, которую мы от вас утаим, чтобы вам самим было чем заняться.
1: Мы сегодня на киприотов посмотрим.
2: В Санкт-Петербурге спектаклем Ауриэль Акоста открылся Академический театр имени Комиссаржевской. Это было в 904 году. Сейчас сразу перепрыгнем в 956, потому что дальше идет событие, которое имеет, ну, как бы, первостепенную важность для Радио Рокс.
1: Потому что, знаете, после Ауриэля Акосты я сразу стал, значит, вспомнить, когда записывал я к урологу, например, в ближайшее время, ну, как бы там это, вот, а не вспомнил, и не помню Ауриэля Акосты тоже, не помню такого. Но, конечно, Элвиса, мы сейчас вспомним.
2: В 1956 году Элвис Пресли продает 10 миллионов пластинок первый раз в своей жизни. Об этом RCA с гордостью сообщает. Типа, Элвис продал 10 миллионов первую пластинку.
1: Причем никто не говорил, где он торговал этими пластинками, какими, чьими пластинками, там, не знаю, как, Карел Готт, чем он там торговал. Стоит такой Элвис Пресли там в очках. Купите пластинки.
2: Хотя нет, 56-й год, нет, но Рэй Чарльз в лучшем случае. Ну и Джазком, наверное.
1: И Шульженко.
2: Значит,
1: про Битлз.
2: Да, а в 1968 в этот день песня «Hey Jude», которую Пол Маккартни, как говорят, написал для Джулиана Леннона, сына Леннона, она занимает первое место в хит-параде Соединенных Штатов Америки, и доселе невиданный рекорд, она продержалась в нем 9 недель. А это вам не просто хит-парад, когда там, знаешь, один критик сказал другому, что это хорошая пластинка, и все радиостанции взялись крутить. Это когда люди голосовали долларом, то есть фунтом и теми деньгами, которые были в карманах.
1: Слушай, ну я вот неудачно пошутил про то, что Пресли мог изображать из себя такого коми-воежора, там, здравствуйте, купите пластинки, там, сегодня у нас презентация.
2: По-моему, удачно.
1: Удачно, ладненько, хорошо. Идея. Тогда расскажу, что делал Джон Леннон в 1974 году, когда вроде как уже отпочковался от коллектива, который когда-то подарил ему песню, посвященному его сыну от первого брака. Он появляется в качестве гостевого диджея на радиостанции, ничего себе, и там порулил, и поговорим.
2: Но тогда модно это было. Понимаешь, он же мог прийти на один час.
1: Привет, я Джон.
2: Принести свои любимые песни, сказать: слушайте, вы такую ерунду крутите, давайте вот у меня есть.
1: И за вопрос, а вы продаете эти диски сразу? А вот Маккартни, между прочим, в 56-м году, как сейчас помню.
2: В 1976-м Стиви Вандер выпускает альбом «Songs in the Key of Life», песни в тональности жизни, и пластинка стала одной из наиболее известных работ его, объединила там разные стили и направления, и обратила на себя внимание очередной раз на тогда еще юное дарование.
1: Слушайте, ну, плодотворный был для многих коллективов этот день. 28 сентября 1978 года Black Sabbath взяли и выпустили релиз «Never Say Die», А через какое-то количество лет Depeche Mode, они думают, а что мы там будем там синглами там вот, размениваться?
2: Steve Wonder мог, Black Sabbath мог, да. И мы, значит, тоже решим, что это хорошая дата. Depeche Mode в 87-м в этот день выпускает Music for the Masses. Да, перейдем теперь давайте к кинематографу. Здесь тоже есть пара премьер, которые нас не могут обойти.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зажигание, предварительное, продукт. Короче, кто-то в космос полетел, а значит, про это можно и фильм снять.
2: Премьера сериала «Звездный путь», он же «Star Trek», «Следующее поколение», он же «Next Generation», состоялась именно в такой вот осенний день веселый. Ну и, наконец-то, в 2021 году, в такой вот солнечный осенний день, понимая, что бабье лето, девушки потянутся в кино, и надо им представить кого-нибудь импозантного.
1: Мужика показать.
2: Премьера фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Последняя картина с Крейгом в главной роли.
1: Даником, вот. Премьерка вышла с опозданием, потому что пандемия тогда была. 18 месяцев выдерживали Дэниела Крейга вот, для того, чтобы выпустить его в этой бондиаде.
2: А ведь смотри, а могли бы показать по каким-нибудь там Netflix, Apple TV и так далее, по каким-то каналам, дистрибьюторам, а все-таки ждали, когда люди смогут пойти в кино.
1: Классика, что и говорить, корона. Поэтому, боже, храни короля, слушаем завтра на матче Чехия. Англия. Ну, сегодня про культуру сказали все.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: твое настоящее. Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершился час пик в латвийской столице. На максимуме перед 9 часами было 7 баллов, однако к этой минуте на монитор вернулась четверка, и хотя остается несколько довольно существенных заторов, обстановка на дорогах продолжает улучшаться. Обратим внимание на то, как прошли выходные с точки зрения аварийности и правонарушений. Но прежде чем перейти к сводке госполиции, напомню, что в пятницу по Риге и столичному региону было зарегистрировано 113 ДТП. В них пострадали 14 человек. При этом заметно меньше были показатели за субботу. Воскресенье. В общей сложности 102 ДТП, 10 человек пострадали, в том числе 2 пешехода, 2 на электрогаджетах и 4 велосипедиста. Патрульные потрудились на славу, составили 136 протоколов, в том числе 40 за превышение скорости и агрессивное вождение. Нетрезвыми за рулем попались 7 водил, 1 в легкой степени, 6 пошли по криминалу. На них заведены уголовные дела, 1 машина конфискована, а за 5, помимо штрафа и лишения на время прав, придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Не нарушаем, не превышаем и продолжаем движение только вперед. Кстати, как сообщает водитель такси Александр, на Лелварде стоит тренога и делает дорогие фотки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
5: 29 января в шоуми «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Ну ладно, она сказала это первому, мы поддержали. Мы-то посидели бы, может, еще сидеть. Думали, еще часик посидеть, потом думали, ну, Земфира говорит, до свидания. Ну, тогда и мы пойдем, пожалуйста.
1: Да, и потом на часы посмотрели, обнаружили, что уже 9:57, пора и честь знать. Но уходим мы лишь для того, чтобы вернуться завтра в 7 утра в бодром состоянии и встретить вас таких же бодреньких после удачного понедельника.
0: В эфирном пространстве Радио Рокс. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Счастливо.

искать тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Reklāma. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Ну сколько можно этот котел работать хуже, чем трактор в поле? А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рок. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Радио Рос 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на «Билишу сервис» bodies.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Reklāmā. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
2: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря к Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Spilgtai Somu fenomens Kārija.
5: Mielenkīntona pīna kolāda.
4: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
6: Radio Rocks 88.6 FM.

0: создавайте компанию сами, выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

Только замыслы у небес открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
2: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
4: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Суть счастья, она не конкретно временная. То есть, допустим, в 30 лет я должен быть счастлив. В 40 лет я должен быть счастлив. Это постоянная точка, то есть это константа. Счастье – это миг сегодняшний. Опа, еще один миг пошел, еще один миг, еще один миг. И я в каждом миге счастлив. Я нашел эту точку, и я на нее смотрю. Звезда смотрит на меня. Прерывать ее нельзя. Ты сразу же встанешь на круг. Мы сейчас сразу же сделать все не можем. В этом и заключается путь определенный. Идти нужно сначала в ад, потом в чистилище, потом в рай. Только когда ты находишься в сумрачном лесу.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билишу сервис». Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу сервис.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksāta partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
4: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Билет уже в продаже на Билетсервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, слишком.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: Остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rocks.lv.

Это «Рок с деткой». Радио «Рок».

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Европейский рынок новых автомобилей постепенно растет, но происходит это далеко не везде одинаково. В Латвии первая половина года оказалась довольно спокойной, а количество заявок на автолизинг, по наблюдениям банков, даже сократилось. Одна из причин довольно любопытная. Многие покупатели электромобилей и подключаемых гибридов просто ждали возвращения государственной поддержки. И это понятно. Если известно, что через некоторое время государство может оплатить часть стоимости машины, спешить в автосалон особого смысла нет. Сейчас программа снова работает. При покупке нового электромобиля или подключаемого гибрида можно получить поддержку в размере 4000 евро. Для многих эта сумма фактически становится первым взносом. Поэтому продавцы ожидают, что отложенные покупки постепенно вернутся в автосалоны. Тем более, что общий европейский тренд хорошо заметен. Электромобили уже занимают примерно пятую часть рынка новых машин. Если добавить подключаемые гибриды, доля автомобилей, которые можно заряжать от розетки, становится еще заметнее. Получается, что покупатель от новой машины не обязательно отказался. Иногда он просто ждет подходящего момента для ее покупки. Осенью у автомобилистов начинается ежегодная игра под названием «Когда записываться на шиномонтаж?». Одни едут менять резину при первых холодных ночах, другие ждут первого снега, а потом вместе со всеми пытаются срочно найти свободное место в сервисе. Ориентироваться только на снег не стоит. Летние резины рассчитаны на теплую погоду, поэтому с устойчивым похолоданием ее характеристики начинают меняться. Об этом уже много раз говорилось. А у нас есть еще и конкретные требования. С 1 декабря по 1 марта автомобили массой до 3,5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Минимальная глубина зимнего протектора в этот период составляет 4 мм. Это так, в качестве напоминания. А если используются шипованные шины, ездить на них разрешается с 1 октября до конца апреля. Поэтому осенью полезно заранее посмотреть не только прогноз погоды, но и состояние своего комплекта. Кстати, правила водительские привычки в разных странах могут сильно отличаться. Где-то мы обсуждаем сроки смены резины, а если перенестись через океан, можно встретить совершенно другие дорожные традиции. В американских фильмах наверняка многие замечали знакомую сцену. Полицейский останавливает автомобиль, подходит к водителю и по дороге иногда касается рукой задней части машины. У этой привычки есть вполне практическое объяснение. Она появилась еще до того, как видеорегистраторы и нагрудные камеры стали обычным оснащением полиции. Прикосновение оставляло на автомобиле отпечаток пальца сотрудника. Если после остановки происходило серьезное происшествие, это могло бы стать дополнительным подтверждением того, с какой машиной контактировал полицейский. Есть и другое объяснение. Неожиданное касание автомобиля могло заставить находящихся внутри людей отреагировать и тем самым дать сотруднику дополнительную информацию перед тем, как он подойдет к окну водителя. Сегодня камеры во многом сделали такой способ фиксации ненужным, и универсальным обязательным правилом для всей американской полиции это считать не стоит. Но старая профессиональная привычка сохранилась, поэтому иногда небольшой хлопок ладонью по багажнику или заднему фонарю – это не странный полицейский ритуал, а наследие времен, когда у дорожного патруля еще не было современных камер. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетшосервис ЛВ.
6: Politiskā reklāma.
7: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
9: Хотите, чтобы о вас узнали?

0: до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: В молодости ты думаешь о форме, ты ее создаешь, ты новатор там и так дальше, Не похожесть на других людей, копаю свою грядку, я вообще номер один, до меня не существовало вообще национальной культуры. Я пришел, она появилась. Потом это, ну, в моем случае, к счастью, проходит. Вот, и все, да.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Медсестру, перепутавшую лекарства, приговорили к 2,5 годам. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Рижский городской суд в понедельник приговорил к 2,5 годам лишения свободы медсестру детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года случайно перепутала предназначенное пациенту лекарство, в результате чего пациент умер. В качестве дополнительного наказания медсестре на 4 года запрещено заниматься лечебной деятельностью. При этом суд решил не назначать компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч евро, которую требовала потерпевшая сторона. Судья Иманс Дзенис пояснил, что, ознакомившись с приведенной защитой судебной практикой, суд пришел к выводу, что назначение компенсации в рамках данного уголовного процесса могло бы быть преждевременным. Поэтому потерпевшим оставлена возможность взыскать компенсацию в порядке гражданского судопроизводства. Представитель обвиняемой сообщила, что защита оценит возможность обжаловать приговор и попросит подготовить его полный текст. Она подчеркнула, что юридический аргумент свидетельствуют о возможности того, что в качестве наказания обвиняемой все же не следовало бы назначать реальное лишение свободы. Участники процесса могут попросить суд подготовить полный текст приговора, и после его получения приговор можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Ранее адвокат обвиняемой Алдис Лейпинш заявил, что медсестра признает свою вину и сожалеет о содеянном. Он отмечал, что произошедшее стало роковым стечением обстоятельств и большой трагедией.
2: Про погоду.
1: На этой неделе в Латвии будет царить бабье лето. Во вторник и среду временами будет больше облаков, местами с большей вероятностью в Курзаме и Видзаме возможен небольшой дождь. Однако вторая половина недели по всей стране пройдет без осадков. В рабочие дни температура воздуха после полудня в основном будет держаться в пределах плюс 15, плюс 20 градусов. В предстоящие выходные на востоке страны может стать немного прохладнее, до плюс 13, плюс 14. До четверга минимальная температура по ночам составит плюс 7, плюс 12 градусов. Ранним утром во вторник местами на востоке страны будет лишь плюс 3, плюс 6. В выходные ночи могут стать еще прохладнее. Температура опустится до плюс 1, плюс 6 градусов. Местами на побережье будет около 10 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: 29 января. Шуми-арена.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем.

0: Apzināties vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Пока не очень заметно, но дни становятся короче, а значит вечер наступает чуточку быстрее. Солнце, правда, еще светит, хотя уже не греет. Плюс 16 на термометре в данный момент. С точки зрения движения в латвийской столице, час пик уже наступил. К этой минуте пятерка на мониторе вполне уместна, но видно по показателям, что очень скоро она уступит место 6 баллам, а там и 7. Загруженность дорог 57%, нормальный уровень для этого времени понедельника. Из заторов от 10 минут можно выделить чекур, Вискалю, Круста, Базницес, а также улицу Круспил в сторону Гранита, если двигаться от моста Славу. Ну и, конечно, Густава Земгалагатве перед Брейбас в направлении Восточной магистрали. В остальном нормальный рабочий трафик, остаемся внимательными и не забываем сообщать обо всем, что мешает движению по номеру 2299 49 49 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин, следующий выпуск Автомонитора через полчаса. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасности дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рено. А Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Каждому жителю Латвии бесплатно полагается ряд профилактических медобследований. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод СКОРЕ. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста, один раз в 5 лет, рассказала замруководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось.
2: Про Ригу.
1: В ночь с 29 сентября с 22 часов до 6 утра 30 сентября в Риге на улице Чака планируется устройство бетонного покрытия на остановках общественного транспорта. Работы предусмотрены на остановках общественного транспорта в обоих направлениях у улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнову, а также у улицы Блауманя в направлении из центра. На существующих остановках из-за интенсивного движения и большой нагрузки в асфальтобетонном покрытии образовались трещины и просевшие участки. Чтобы улучшить качество покрытия и обеспечить его долговечность, существующий асфальтобетон планируется заменить бетонным покрытием, которое лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и служит дольше.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый час открыла группа «Пилот» с треком «Путь к закрытым городам». Всем добра, бобра и позитива. Меня зовут Владимир Тин. Рад приветствовать всех, кто сейчас с нами на Радио Рокс, где началось вечернее действо «Рок жив». Сразу приступим. У нас в обзоре два дня. Вчерашний 27-е и сегодняшний 28-е. Давайте-ка узнаем, что интересного происходило в это время в разные годы в рок-музыке. И сразу натыкаемся на Slade. Банду, не похожую ни на какую другую, в первую очередь благодаря взвинченному фальцету вокалиста Ноди Холдера. При этом в музыке преобладали баллады и хард-рок. В текстах использовался сленг рабочих кварталов Вулверхэмптона, что и обеспечило народную любовь. В 73-м в этот день вышел шикарный сборник Slade-ist, что в сокращенном виде игра слов Slade плюс Best, то есть лучшее от Slade. Один из треков пластинки, кстати, ставший номером один в Британии, стала классика Goodbye to Jane. Вот ее-то мы сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Радио Рокс.

0: На Радио Рокс Зоопарк, в хорошем смысле, в музыкальном, с классным треком «Я продолжаю забывать». Но зато мы продолжаем помнить о дорожной обстановке в латвийской столице, на очереди «Автомонитор», а затем вернемся и продолжим наш вечер-вечерочек под все лучшее и любимое. Очень скоро на Радио Рокс Митлов, Агата Кристи, Наутилус и танцы «Минус».
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: На прошлой неделе компания «Латвия Зелсельш» завершила модернизацию электрифицированного участка железной дороги Засулаугс-Болдырая протяженностью почти 20 километров. Ну, сколько об этом говорилось, и вот, наконец, появляется реальная возможность сэкономить время, проехаться без пробок и с ветерком на электропоезде. При этом председатель правления ЛДЗ Артис Гринбергс отметил, что добраться до Болдырая будет возможно уже этой осенью. Пока планируется от 4 до 8 рейсов туда и обратно в сутки на этой линии. Ну что ж, подождем. Пока же вернемся на магистрали и улицы латвийской столицы, где продолжается вечерний разъезд. До 7 баллов предсказуемо дорос трафик, возможно, на этом он остановится. Погода хорошая, видимость отличная, но главное самим оставаться внимательными и ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un Dacia.lv.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: На радио «Рокс» Агата Кристи и «Черная луна». У нас в «Рок-хронике» следующий персонаж. Зовут его Митлов или «Мясной рулет». Прозвище он получил еще в 7 классе, когда при росте чуть менее 160 весил 110. На самом деле его звали Майкл Ли Эдей. Это не помешало ему добиться бешеного успеха впоследствии. Митлов в 77-м выпустил альбом «Bad Out of Hell», и он стал одним из самых продаваемых рок-альбомов в истории. Музыку для него написал Джеймс Тейман, и именно его композиции во многом сформировали фирменный драматический стиль «Мясного рулета». До наших дней Митлов не дожил, в 22-м ушел в лучший мир, сегодня ему могло бы исполниться 78. Коммерческий успех пришел к нашему герою еще раз в 93-м с пластинкой «Bad Out of Hell», часть вторая. Его открывала композиция «Я бы сделал все ради любви, но этого не будет». Именно она и продолжит наши вечерние посиделки под девизом «Рок жив».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: сама.
1: На Радио Рокс «Ночные снайперы» с треком «История». У нас красной нитью проходят события в мире рока не только сегодняшнего, 28-го, но и зацепили предыдущий день. 27 сентября на свет появился Брэд Арнольд, один из основателей и вокалист постгранжевой группы «Three Doors Down». Их дебютник «The Better Life» стал 11-м по продажам в 2000 году с тиражом более 3 миллионов копий, ну а затем получил 6-кратную платину. К сожалению, онкология унесла в этом году 47-летнего вокалиста в лучший мир, так что здесь будет уместно и память почтить, и про день рождения Брэда Арнольда не забыть. И мы слушаем рок-балладу «Здесь, но без тебя». И это «Three Doors Down» на Радио Рокс.
2: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Lenu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами. И профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу-сервис.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Риге возможно помутнение воды из-за промывки водопровода. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Чтобы предотвратить накопление осадков в водопроводах, со вторника 29 сентября с 8:00 до утра 2 октября Рига Суденс проведет промывку магистрального водопровода на участке протяженностью 8,5 километров от улицы Цесу до водовыпуска возле Дрейлинского ротационного круга. Во время этих работ вода может помутнеть, сообщило предприятие. Промывка водопроводов проводится путем увеличения скорости потока воды с использованием воздуха. Делается это для того, чтобы вымыть накопившиеся отложения железа и минеральные частицы. Это помогает снизить мутность питьевой воды, улучшить ее цвет и вкус, объясняют специалисты предприятия. Но непосредственно во время запланированных работ вода в нескольких районах может помутнеть. Когда промывка закончится еще около суток, вода может быть насыщена воздухом, что придаст ей белый оттенок, но она безопасна для использования и не вредит здоровью. Во время промывочных работ в отдельных зданиях ожидаются кратковременные перерывы в водоснабжении, а на улице Пернавас 44, 46 и 48 в ночь на 30 сентября из-за работ возможен повышенный уровень шума. Профилактическая промывка водопроводов является частью регулярного обслуживания системы водоснабжения Риги. В общей сложности в этом году Рига Суденс планировал промыть 360 километров водопроводов.
2: Про выборы.
1: До сих пор служба государственной безопасности не констатировала существенных системных попыток России или других враждебных Латвии государств повлиять на результаты предстоящих выборов в Сейм в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты. В то же время служба зафиксировала и в настоящее время рассматривает отдельные попытки распространения дезинформации, связанные с выборами и конкретными политическими партиями. По оценке службы государственной безопасности, для влияния на общественное мнение и результаты выборов Россия потенциально может усилить в информационном пространстве Латвии кампании по распространению дезинформации против политических сил и кандидатов в депутаты, которые решительно выступают против российской агрессии и поддерживают Украину. Хотя конкретных признаков этого на данный момент нет, служба госбезопасности не исключает, что во время выборов могут быть предприняты инициированные Россией или Белоруссией провокации, привлекающие внимание действия, направленные на то, чтобы повлиять на ход и результаты выборов. Служба также не исключает попыток противоправного влияния на выбор избирателей, в том числе так называемого подкупа голосов. Однако до сих пор такие попытки не фиксировались. Во время выборов в сотрудничестве с госполицией и другими государственными и муниципальными учреждениями служба госбезопасности будет осуществлять усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить свободное и честное проведение выборов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Прекрасный вид спорта гандбол, и об этом тоже сплин на Роксе. Продолжается наша вечеринка под девизом «Рок жив», и следующие персонажи – наши добрые знакомые «Статус Кво». 28 сентября 1973-го они выпустили шестой лонгплей под незатейливым названием «Hello». Это был первый из четырех альбомов британской буги-рок-банды, который поднялся на вершину британского хит-парада. Эта пластиночка, кстати, у меня была, по-моему, первая из «Статус-кво». Можно отметить три трека: открывающий «Lie Over, Lie Down», закрывающий 9-минутный «4500 Times» и первый трек со второй стороны «Caroline», которым очень долгое время парни открывали свои развеселые шоу-концерты. И мы постараемся проникнуться энергией, которой «Статус-кво» вот уже 60 лет приводят в трепет миллионов сердца.
0: Это «Рокс, детка».

0: Роксе Инкогнито, которые не оставили камень на камне, мы же вновь поведаем о трафике в латвийской столице прямо по курсу «Автомонитор», ну а затем все лучшее и любимое – Джон Майер, «Брейнсторм», «Аукцион» и «Кукрыниксы» на Радио Рокс.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Внимательно следим за картиной движения в латвийской столице. Трафик все же преодолел отметку 8 баллов примерно в половине шестого, затем пробки расти перестали, и ближе к 18 часам дороги стали освобождаться от транспорта. Процесс, как говорится, идет, 5 баллов вернулись на монитор, но это в среднем по городу. При этом практически нигде не осталось затруднений, превышающих 10 минут, за исключением участка на улице Латгалес в сторону центра. Перед Южным мостом собралась пробка, превышавшая 20 минут. Здесь могут быть изменения, но эта бордовая пробочка видна издалека. Два слова о погоде на завтра. Преимущественно пасмурно, возможно, небольшие осадки и до 16 градусов. Где же ты, бабье лето? На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: на радио Rocks Brainstorm с треком «Ветер», а у нас в обзоре американский вокалист-гитарист Джон Майер. 28 сентября 2003-го у него вышел альбом «Heavier Things», «Тяжелые вещи». Честно говоря, не знаю, что Джон имел в виду, потому что музыка у него здесь приятная и легкая, больше зрелого поп-рока, блюза и аккуратной гитарной работы. За это его, между прочим, и ценят профессионалы. В копилке Майера уже 7 граммофончиков Грэмми. Мы же послушаем трек «Only Heart», «Слушай только сердце» прямо сейчас на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио Рокс 88 и

0: На Роксе классика от Алисы «Дождь», что вполне бы соответствовало осенней погоде. За финалем вечерний экшен «Рок жив» треком «Осенние листья». Рокс – это не только рок в чистом виде, это люди, которые играют рок и его разновидности. Один из таких – гитарист титанического масштаба Эрик Клэптон. Он не играет забойные соло, а берет чувством и мастерством извлечения звука. И вот яркий пример – французская композиция 45-го года Жозефа Касма. Затем Джонни Мерсер написал английскую версию текста. До Клэптона ее пели и играли многие великие музыканты. То есть «Осенние листья» давно вышли за пределы поп-музыки и стали настоящим джазовым и блюзовым стандартом. 28 сентября 2010-го вышел альбом, названный просто «Клэптон». И этот трек его завершает. Наш рекомендацион. На сим простимся до завтра. С вами был Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: наши песни.
1: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Reklāma.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу сервис.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на «Билишу-сервис» ОВ.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курзаме на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

0: Реклама. После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билешу-сервис.
1: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Билет уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билеш Сервис.
3: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 22 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 23 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали. И привет всей планете.

0: день.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. 20 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Разбуди меня.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: Домой!

Что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами ко мне.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: наши песни.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: постекло.
1: Над Рижским заливом 3 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.